0: ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы хабар.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей.

0: Самарском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.

Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Реклама на казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жадрады жаңа жас. Казах радиосы.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.